Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: О моратории на атаки в Черном море пока только ходят разговоры, конкретных предложений нет. Как заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, в последнее время слышно много призывов о разного рода мораториях и перемириях, но никаких формализованных предложений Москва не получает. Дипломат отметил, что меры по временному снижению интенсивности боевых действий не приведут к прочному миру без устранения первопричин конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
0: Мир.
1: Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН, заявил, что Организация Объединенных Наций потеряла актуальность и медленно умирает. Гросси указал на отсутствие существенного влияния ООН на завершение межгосударственных конфликтов и кризисов. Об этом пишет газета Financial Times.
0: Россия.
1: Голосовать онлайн на сентябрьских выборах изъявили желание уже 1 140 000 россиян. Такие данные по состоянию на 13 августа привела председатель Центра избиркома Элла Памфилова. В этом году дистанционное электронное голосование на федеральной платформе будет проходить в 32 регионах. В Москве для этого есть своя платформа, заявки там подавать не надо. У молодых людей все чаще фиксируется ухудшение памяти. Причина кроется в постоянной когнитивной нагрузке, которая оборачивается хроническим недосыпом, стрессом, эмоциональным выгоранием, а также другими проблемами. Поэтому врачи рекомендуют спать 7-9 часов, вести активный образ жизни, следить за диетой. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на специалистов.
0: Транспорт.
1: Езда без ОСАГО дорогого стоит. Как сообщает ТАСС, опираясь на расчеты маркетплейса «Сравни», за 3-4 дня езды без ОСАГО под камерами сумма штрафов может перекрыть среднюю стоимость полиса, которая составляет около 7150 рублей. Первое автоматическое нарушение обойдется водителю в 800 рублей, повторное уже в диапазоне от 3 до 5 тысяч. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Власти Японии стандартно отреагировали на визит президента России Владимира Путина на Курилы. Премьер-министр Японии Санае Такаити заявила, что этот визит ухудшил перспективы восстановления российско-японских отношений. Однако в японском парламенте реакция была иной. Депутат Верхней палаты от правящей либерально-демократической партии Монео Судзуки назвал детской и незрелой реакцию Токио на каждое такое действие России.
2: Мир.
1: В Литве построят завод по производству боеприпасов для Украины. Как сообщает Интерфакс, возведет предприятие Днепропетровский энергомеханический завод. Уже заключено соглашение. Завод появится в Принайском районе Литвы, это в центральной части страны. Предприятие займется разработкой и испытанием новой продукции, соответствующей стандартам НАТО. К строительству завода приступят осенью нынешнего года.
2: Россия.
1: Ссылки на видео в мессенджерах от незнакомцев могут оказаться сообщениями от мошенников. Злоумышленники маскируют вредоносную программу под обычный видеофайл. Попытка открыть такое видео может обернуться тем, что аферисты получат доступ к онлайн-банку и электронным кошелькам. Об этом рассказал депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Уважаемые слушатели, не теряйте бдительность. Россияне оформили уже 4 миллиона карт болельщика за все время действия программы с лета 2022 года. В этом сезоне карту Fan ID получили уже 60 тысяч россиян. Об этом сообщили в Минцифры. Карта болельщика нужна для посещения футбольных матчей российской премьер-лиги, финального матча Кубка России и Суперкубка страны.
2: Транспорт.
1: Форд перенесет производство автомобилей Линкольн из Китая.

0: Китая в США, чтобы снизить издержки. Сейчас в КНР собирают некоторые модели Линкольн класса люкс, а потом при ввозе их в Штаты приходится платить высокие пошлины до 50%. К тому же США ввели ограничения на некоторые китайские разработки. Начать перенос производства Ford планирует в 2030 году.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В Белоруссии в четверг состоялся очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной. Как сообщает агентство «Белта», в Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Также 13 августа стало известно, что Москва и Киев обменялись телами погибших военных. Российская сторона передала 261 тело погибших, украинская – 24.
0: Мир.
1: Германия и Польша, конкурируя друг с другом, стремятся получить от США лицензию на производство ракет «Патриот» для Украины. В Минобороны Польши заявили, что они ведут переговоры с Соединенными Штатами на этот счет. И добавили, что как минимум еще одна страна ЕС борется за это. Речь о Германии. Об этом сообщает РМФ-ФМ. Автомобильные пункты пропуска на эстонско-российской границе больше не будут круглосуточными.

0: бессрочными. Правительство Эстонии одобрило предложение о бессрочном сокращении их работы до 12 часов в сутки. Железнодорожные пункты пропуска также перейдут на этот график работы. Ранее автомобильные КПП работали круглосуточно, но весной ввели ограничения на время их работы со сроком действия до конца августа. В России растет стоимость авиаперелетов по стране. В июне средняя стоимость билета на перелет туда-обратно составляла 26 600 рублей, в июле – 31 100. Эти данные привели в сервисе ТуТу. В августе ценник может продолжить увеличиваться, но в сентябре начнется плавное снижение. Так считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
1: Транспорт.
0: Минэкономики подготовила проект постановления правительства, который разрешает использовать беспилотные автобусы в нескольких регионах России. Такой транспорт может появиться в Москве, Подмосковье, Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Там запустят беспилотные автобусы категории М2 и М3. Это, соответственно, маршрутки до 5 тонн и городские и междугородние автобусы с массой более 5 тонн. Об этом сообщает «Прайм». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом,

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Белоруссии в четверг состоялся очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной. Как сообщает агентство Белта, в Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Также 13 августа стало известно, что Москва и Киев обменялись телами погибших военных. Российская сторона передала 261 тело погибших, украинская – 24.
2: Мир.
1: Германия и Польша, конкурируя друг с другом, стремятся получить от США лицензию на производство ракет «Патриот» для Украины. В Минобороны Польши заявили, что они ведут переговоры с Соединенными Штатами на этот счет. И добавили, что как минимум еще одна страна ЕС борется за это. Речь о Германии. Об этом сообщает РМФ-ФМ. Автомобильные пункты пропуска на эстонско-российской границе больше не будут круглосуточными. Правительство Эстонии одобрило предложение о бессрочном сокращении их работы до 12 часов в сутки. Железнодорожные пункты пропуска также перейдут на этот график работы. Ранее автомобильные КПП работали круглосуточно, но весной ввели ограничения на время их работы со сроком действия до конца августа. В России растет стоимость авиаперелетов по стране. В июне средняя стоимость билета на перелет туда-обратно составляла 26 600 рублей, в июле – 31 100. Эти данные привели в сервисе Туту. В августе ценник может продолжить увеличиваться, но в сентябре начнется плавное снижение. Так считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
2: Транспорт.
1: Минэкономики подготовила проект постановления правительства, который разрешает использовать беспилотные автобусы в нескольких регионах России. Такой транспорт может появиться в Москве, Подмосковье, Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Там запустят беспилотные автобусы категории М2 и М3. Это, соответственно, маршрутки до 5 тонн и городские и междугородние автобусы с массой более 5 тонн. Об этом сообщает Prime. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В Минпросвещение напомнили о нормативах времени на выполнение домашнего задания для школьников. По словам эксперта министерства Максима Костенко, который приводит РИА Новости, для учеников 2-3 классов отводится не более 1,5 часов, 4-5 классов до 2 часов, 6-8 классов до 2,5 часов, а для 9-11 классов до 3,5 часов в день. При этом обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Добавлю, согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, перемены у школьников между уроками должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена после 2-го или 3-го уроков от 20 до 30 минут.
3: Американский вице-президент Джей Ди Венс заявил, что предотвращение появления у Тегерана ядерного оружия – это лишь вторая цель Соединенных Штатов. Главной целью является сохранение низких цен на нефть для жителей США. Об этом политик сказал в интервью Fox News. Тем временем министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон планирует применить к Ирану меры, невиданные в истории экономической изоляции какой-либо страны.
4: Россия.
3: Потребление рыбы в прошлом году составило 22 килограмма на человека. Это самый низкий показатель за последние 3 года. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. При этом руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отметил, что за год стоимость рыбы и рыбных продуктов на потребителя в месяц выросла с 860 почти до 1000 рублей. По словам эксперта, одна из основных причин подорожания – это импорт, объемы которого занимают треть потребляемой рыбы.
1: Россияне стали чаще жаловаться на проблемы с погашением микрозаймов. За первое полугодие количество обращений выросло в 3 раза. Как пишут «Известия», об этом сообщил Центробанк. Эксперты связывают тенденцию с деятельностью так называемых раздолжнителей, которые обещают заемщикам списать долги. Обычно такие посредники пишут типовые обращения, но при проверке не всегда обнаруживаются нарушения со стороны финансовых организаций.
3: Доли китайских и российских марок в структуре продаж новых легковых автомобилей практически сравнялись. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, в общей сложности за 7 месяцев года было реализовано 730 тысяч машин, при этом продажи китайских брендов сократились, а российских увеличились. В результате сейчас их доли составляют примерно по 40%.
0: Новости на Дорожном радио.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой самому

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В Минпросвещении напомнили о нормативах времени на выполнение домашнего задания для школьников. По словам эксперта министерства Максима Костенко, который приводит РИА Новости, для учеников 2-3 классов отводится не более 1,5 часов, 4-5 классов до 2 часов, 6-8 классов до 2,5 часов, а для 9-11 классов до 3,5 часов в день. При этом обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Добавлю, согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, перемены у школьников между уроками должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего уроков – от 20 до 30 минут. Американский вице-президент Джей Ди Венс заявил, что предотвращение появления у Тегерана ядерного оружия – это лишь вторая цель Соединенных Штатов. Главной целью является сохранение низких цен на нефть для жителей США. Об этом политик сказал в интервью Fox News. Тем временем министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон планирует применить к Ирану меры, невиданные в истории экономической изоляции какой-либо страны.
2: Россия.
1: Потребление рыбы в прошлом году составило 22 килограмма на человека. Это самый низкий показатель за последние 3 года. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. При этом руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отметил, что за год стоимость рыбы и рыбных продуктов на потребителя в месяц выросла с 860 почти до 1000 рублей. По словам эксперта, одна из основных причин подорожания – это импорт, объемы которого занимают треть потребляемой рыбы. Россияне стали чаще жаловаться на проблемы с погашением микрозаймов. За первое полугодие количество обращений выросло в 3 раза. Как пишут «Известия», об этом сообщил Центробанк. Эксперты связывают тенденцию с деятельностью так называемых раздолжнителей, которые обещают заемщикам списать долги. Обычно такие посредники пишут типовые обращения, но при проверке не всегда обнаруживаются нарушения со стороны финансовых организаций. Доли китайских и российских марок в структуре продаж новых легковых автомобилей практически сравнялись. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, в общей сложности за 7 месяцев года было реализовано 730 тысяч машин, при этом продажи китайских брендов сократились, а российских увеличились. В результате сейчас их доли составляют примерно по 40%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Привет, родные! Это Шаман. Сегодня ваш день будет замечательным и душевным. Удачи вам и любви!

Только душевные песни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Суверенитет России над Южными Курилами не подлежит сомнению. Об этом заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Ранее президент Владимир Путин посетил остров Итуруп, после чего премьер-министр Японии Санае Такаити назвала визит неприемлемым. Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Южные Курилы перешли к России по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями союзных держав и уставом ООН. В России пластик не используется для изготовления купюр, поскольку на нем невозможно применить эффективные средства защиты от подделок. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Гознаке. Там также отметили, что, несмотря на то, что пластиковая банкнота более прочная по сравнению с бумажной, многие краски на ней держатся хуже, а из-за высокой стоимости материала его плюсы и вовсе теряются. В России утвердили новый ГОСТ на красную икру. Согласно документу Росстандарта, который приводит ТАСС, лососевую икру подразделяют на первый и второй сорт. Для первого допускается слабый привкус горечи и остроты, а в случае нерки и кижуча – только привкус горечи. Икра второго сорта может иметь привкус горечи и остроты для всех видов рыб. Икринки должны быть чистые, целые, без пленок и сгустков крови. Массовая доля соли для икры первого сорта установлена на уровне от 3 до 6%, а второго сорта – от 3 до 7%. Мужчины чаще всего открывают ИП в сфере автомобильных грузоперевозок, продаж в интернете и универсальной розницы. Женщины наиболее активно ведут деятельность в онлайн-торговле и в сфере услуг красоты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования компании «Русспрофайл». Там отмечают, что в настоящее время более 17,5 миллионов россиян ведут бизнес в статусе индивидуального предпринимателя. 55% из них – мужчины. Каждый третий автомобиль в России относится к классу кроссоверов и внедорожников. В настоящее время в стране почти 16 миллионов таких машин, а самыми распространенными марками в сегменте являются «Лада», «Тойота» и «Ниссан». Модельный рейтинг парка кроссоверов и внедорожников возглавляет классическая «Лада Нива Legend». Далее следует «Шевроле Нива», «Тойота RAV4» и «Renault Duster». Такие данные приводит агентство «Автостат». Добавлю, ранее глава агентства Сергей Целиков сообщил, что средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет почти 15,5 лет.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Суверенитет России над Южными Курилами не подлежит сомнению. Об этом заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Ранее президент Владимир Путин посетил остров Итуруп, после чего премьер-министр Японии Санае Такаити назвала визит неприемлемым. Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Южные Курилы перешли к России по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями союзных держав и уставом ООН. В России пластик не используется для изготовления купюр, поскольку на нем невозможно применить эффективные средства защиты от подделок. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Гознаке. Там также отметили, что, несмотря на то, что пластиковая банкнота более прочная по сравнению с бумажной, многие краски на ней держатся хуже, а из-за высокой стоимости материала его плюсы и вовсе теряются. В России утвердили новый ГОСТ на красную икру. Согласно документу Росстандарта, который приводит ТАСС, лососевую икру подразделяют на первый и второй сорт. Для первого допускается слабый привкус горечи и остроты, а в случае нерки и кижуча – только привкус горечи. Икра второго сорта может иметь привкус горечи и остроты для всех видов рыб. Икринки должны быть чистые, целые, без пленок и сгустков крови. Массовая доля соли для икры первого сорта установлена на уровне от 3 до 6%, а второго сорта – от 3 до 7%. Мужчины чаще всего открывают ИП в сфере автомобильных грузоперевозок, продаж в интернете и универсальной розницы. Женщины наиболее активно ведут деятельность в онлайн-торговле и в сфере услуг красоты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования компании «Русспрофайл». Там отмечают, что в настоящее время более 17,5 миллионов россиян ведут бизнес в статусе индивидуального предпринимателя, 55% из них – мужчины. Каждый третий автомобиль в России относится к классу кроссоверов и внедорожников. В настоящее время в стране почти 16 миллионов таких машин, а самыми распространенными марками в сегменте являются «Лада», «Тойота» и «Ниссан». Модельный рейтинг парка кроссоверов и внедорожников возглавляет классическая «Лада Нива Legend». Далее следует «Шевроле Нива», «Тойота RAV4» и «Renault Duster». Такие данные приводит агентство «Автостат». Добавлю, ранее глава агентства Сергей Целиков сообщил, что средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет почти 15,5 лет.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Владеть золотом – легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Ставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «АСИ» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
8: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/podarki. 12+.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
13: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В Минпросвещение напомнили о нормативах времени на выполнение домашнего задания для школьников. По словам эксперта министерства Максима Костенко, который приводит РИА Новости, для учеников 2-3 классов отводится не более 1,5 часов, 4-5 классов – до 2 часов, 6-8 классов – до 2,5 часов, а для 9-11 классов – до 3,5 часов в день. При этом обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Добавлю, согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, перемены у школьников между уроками должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена после 2 или 3 уроков – от 20 до 30 минут.
3: Американский вице-президент Джей Ди Венс заявил, что предотвращение появления у Тегерана ядерного оружия – это лишь вторая цель Соединенных Штатов. Главной целью является сохранение низких цен на нефть для жителей США. Об этом политик сказал в интервью Fox News. Тем временем министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон планирует применить к Ирану меры, невиданные в истории экономической изоляции какой-либо страны.
4: Россия.
1: Потребление рыбы в прошлом году составило 22 килограмма на человека. Это самый низкий показатель за последние 3 года. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. При этом руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отметил, что за год стоимость рыбы и рыбных продуктов на потребителя в месяц выросла с 860 почти до 1000 рублей. По словам эксперта, одна из основных причин подорожания – это импорт, объемы которого занимают треть потребляемой рыбы. Россияне стали чаще жаловаться на проблемы с погашением микрозаймов. За первое полугодие количество обращений выросло в 3 раза. Как пишут «Известия», об этом сообщил Центробанк. Эксперты связывают тенденцию с деятельностью так называемых раздолжнителей, которые обещают заемщикам списать долги. Обычно такие посредники пишут типовые обращения, но при проверке не всегда обнаруживаются нарушения со стороны финансовых организаций.
3: Доли китайских и российских марок в структуре продаж новых легковых автомобилей практически сравнялись. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, в общей сложности за 7 месяцев года было реализовано 730 тысяч машин, при этом продажи китайских брендов сократились, а российских увеличились. В результате сейчас их доли составляют примерно по 40%.
0: Новости на Дорожном радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В Минпросвещении напомнили о нормативах времени на выполнение домашнего задания для школьников. По словам эксперта министерства Максима Костенко, который приводит РИА Новости, для учеников 2-3 классов отводится не более 1,5 часов, 4-5 классов – до 2 часов, 6-8 классов – до 2,5 часов, а для 9-11 классов – до 3,5 часов в день. При этом обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Добавлю, согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, перемены у школьников между уроками должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена после 2 или 3 уроков – от 20 до 30 минут.
2: Американский вице-президент Джей Ди Венс заявил, что предотвращение появления у Тегерана ядерного оружия – это лишь вторая цель Соединенных Штатов. Главной целью является сохранение низких цен на нефть для жителей США. Об этом политик сказал в интервью Fox News. Тем временем министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон планирует применить к Ирану меры, невиданные в истории экономической изоляции какой-либо страны.
0: Россия.
2: Потребление рыбы в прошлом году составило 22 килограмма на человека. Это самый низкий показатель за последние 3 года. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. При этом руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отметил, что за год стоимость рыбы и рыбных продуктов на потребителя в месяц выросла с 860 почти до 1000 рублей. По словам эксперта, одна из основных причин подорожания – это импорт, объемы которого занимают 1/3 потребляемой рыбы.
1: Россияне стали чаще жаловаться на проблемы с погашением микрозаймов. За первое полугодие количество обращений выросло в 3 раза. Как пишут «Известия», об этом сообщил Центробанк. Эксперты связывают тенденцию с деятельностью так называемых раздолжнителей, которые обещают заемщикам списать долги. Обычно такие посредники пишут типовые обращения, но при проверке не всегда обнаруживаются нарушения со стороны финансовых организаций.
2: Доли китайских и российских марок в структуре продаж новых легковых автомобилей практически сравнялись. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, в общей сложности за 7 месяцев года было реализовано 730 тысяч машин, при этом продажи китайских брендов сократились, а российских увеличились. В результате сейчас их доли составляют примерно по 40%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/podarki. 12+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
12: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
16: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Суверенитет России над Южными Курилами не подлежит сомнению. Об этом заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Ранее президент Владимир Путин посетил остров Итуруп, после чего премьер-министр Японии Санае Такаити назвала визит неприемлемым. Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Южные Курилы перешли к России по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями союзных держав и уставом ООН. В России пластик не используется для изготовления купюр, поскольку на нем невозможно применить эффективные средства защиты от подделок. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Гознаке. Там также отметили, что, несмотря на то, что пластиковая банкнота более прочная по сравнению с бумажной, многие краски на ней держатся хуже, а из-за высокой стоимости материала его плюсы и вовсе теряются. В России утвердили новый ГОСТ на красную икру. Согласно документу Росстандарта, который приводит ТАСС, лососевую икру подразделяют на первый и второй сорт. Для первого допускается слабый привкус горечи и остроты, а в случае нерки и кижуча – только привкус горечи. Икра второго сорта может иметь привкус горечи и остроты для всех видов рыб. Икринки должны быть чистые, целые, без пленок и сгустков крови. Массовая доля соли для икры первого сорта установлена на уровне от 3 до 6%, а второго сорта – от 3 до 7%. Мужчины чаще всего открывают ИП в сфере автомобильных грузоперевозок, продаж в интернете и универсальной розницы. Женщины наиболее активно ведут деятельность в онлайн-торговле и в сфере услуг красоты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования компании «Русспрофайл». Там отмечают, что в настоящее время более 17,5 миллионов россиян ведут бизнес в статусе индивидуального предпринимателя. 55% из них – мужчины. Каждый третий автомобиль в России относится к классу кроссоверов и внедорожников. В настоящее время в стране почти 16 миллионов таких машин, а самыми распространенными марками в сегменте являются «Лада», «Тойота» и «Ниссан». Модельный рейтинг парка кроссоверов и внедорожников возглавляет классическая «Лада Нива Legend». Далее следует «Шевроле Нива», «Тойота RAV4» и «Рено Дастер». Такие данные приводит агентство «Автостат». Добавлю, ранее глава агентства Сергей Целиков сообщил, что средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет почти 15,5 лет.
0: Новости на Дорожном радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Суверенитет России на

0: над Южными Курилами не подлежит сомнению. Об этом заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Ранее президент Владимир Путин посетил остров Итуруп, после чего премьер-министр Японии Санае Такаити назвала визит неприемлемым. Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Южные Курилы перешли к России по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями союзных держав и уставом ООН. В России пластик не используется для изготовления купюр, поскольку на нем невозможно применить эффективные средства защиты от подделок. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Гознаке. Там также отметили, что, несмотря на то, что пластиковая банкнота более прочная по сравнению с бумажной, многие краски на ней держатся хуже, а из-за высокой стоимости материала его плюсы и вовсе теряются. В России утвердили новый ГОСТ на красную икру. Согласно документу Росстандарта, который приводит ТАСС, лососевую икру подразделяют на первый и второй сорт. Для первого допускается слабый привкус горечи и остроты, а в случае нерки и кижуча – только привкус горечи. Икра второго сорта может иметь привкус горечи и остроты для всех видов рыб. Икринки должны быть чистые, целые, без пленок и сгустков крови. Массовая доля соли для икры первого сорта установлена на уровне от 3 до 6%, а второго сорта – от 3 до 7%. Мужчины чаще всего открывают ИП в сфере автомобильных грузоперевозок, продаж в интернете и универсальной розницы. Женщины наиболее активно ведут деятельность в онлайн-торговле и в сфере услуг красоты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования компании «Русспрофайл». Там отмечают, что в настоящее время более 17,5 миллионов россиян ведут бизнес в статусе индивидуального предпринимателя. 55% из них – мужчины. Каждый третий автомобиль в России относится к классу кроссоверов и внедорожников. В настоящее время в стране почти 16 миллионов таких машин, а самыми распространенными марками в сегменте являются «Лада», «Тойота» и «Ниссан». Модельный рейтинг парка кроссоверов и внедорожников возглавляет классическая «Лада Нива Legend». Далее следует «Шевроле Нива», «Тойота RAV4» и «Рено Дастер». Такие данные приводит агентство «Автостат». Добавлю, ранее глава агентства Сергей Целиков сообщил, что средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет почти 15,5 лет.
1: Новости на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами вместе в пути на Дорожном радио Кирилл Туриченко. Желаю вам прекрасного дня.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
11: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО А7 и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок

0: Определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России сложилась непростая демографическая ситуация, но власти ее контролируют. Как пишет ТАСС, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она назвала увеличение населения одной из главных национальных целей, поставленных президентом. Добавлю, ранее Голикова говорила, что в июне коэффициент рождаемости вырос в 20 регионах страны. Наибольшие показатели зафиксированы в Нижегородской и Рязанской областях, а также на Чукотке. Мигранты стали совершать значительно меньше преступлений. За 6 месяцев года по сравнению с тем же периодом года прошлого их количество сократилось на 40%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД. Напомню, в конце июля в силу вступил закон о существенном росте пошлин для мигрантов. Например, если ранее разрешение на временное проживание стоило меньше 2000 рублей, то сейчас 15 тысяч. При онлайн-покупках следует разрешить дистанционно оформлять возврат. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой в Роспотребнадзор обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, сейчас многие продавцы требуют от покупателей лично обращаться в офлайн-магазины для подачи заявлений, поэтому человек, совершивший покупку дистанционно, лишается одного из главных преимуществ онлайн-торговли – возможности взаимодействовать с продавцом удаленно. В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить настоящий мед от подделки. Как пишет РИА Новости, в ведомстве сообщили, что на натуральность и качество продукта указывают цветочный или травяной запах без запаха брожения, дыма или карамели, а также однородная консистенция. Эксперты не рекомендуют покупать мед у случайных продавцов вдоль дорог, поскольку под воздействием прямых солнечных лучей продукт быстро теряет свои полезные свойства. А если мед сильно засахарился, его необходимо растопить, следует использовать водяную баню. Сервис посадки на поезд по биометрии 18 августа станет доступен на двух новых направлениях – из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Напомню, с апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново и Москва-Кострома. Чтобы пройти на поезд таким образом, нужно зарегистрироваться в единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. При этом пассажир может выбрать, как удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Никита Леонова. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России сложилась непростая демографическая ситуация, но власти ее контролируют. Как пишет ТАСС, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она назвала увеличение населения одной из главных национальных целей, поставленных президентом. Добавлю, ранее Голикова говорила, что в июне коэффициент рождаемости вырос в 20 регионах страны. Наибольшие показатели зафиксированы в Нижегородской и Рязанской областях, а также на Чукотке. Мигранты стали совершать значительно меньше преступлений. За 6 месяцев года, по сравнению с тем же периодом года прошлого, их количество сократилось на 40%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД. Напомню, в конце июля в силу вступил закон о существенном росте пошлин для мигрантов. Например, если ранее разрешение на временное проживание стоило меньше 2000 рублей, то сейчас 15 тысяч. При онлайн-покупках следует разрешить дистанционно оформлять возврат. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой в Роспотребнадзор обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, сейчас многие продавцы требуют от покупателей лично обращаться в офлайн-магазины для подачи заявлений, поэтому человек, совершивший покупку дистанционно, лишается одного из главных преимуществ онлайн-торговли – возможности взаимодействовать с продавцом удаленно. В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить настоящий мед от подделки. Как пишет РИА Новости, в ведомстве сообщили, что на натуральность и качество продукта указывают цветочный или травяной запах без запаха брожения, дыма или карамели, а также однородная консистенция. Эксперты не рекомендуют покупать мед у случайных продавцов вдоль дорог, поскольку под воздействием прямых солнечных лучей продукт быстро теряет свои полезные свойства. А если мед сильно засахарился, его необходимо растопить, следует использовать водяную баню. Сервис посадки на поезд по биометрии 18 августа станет доступен на двух новых направлениях – из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Напомню, с апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново и Москва-Кострома. Чтобы пройти на поезд таким образом, нужно зарегистрироваться в единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. При этом пассажир может выбрать, как удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг

0: на Волге. Открывай Россию. Джейку J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jayku.ru.
1: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и о

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Суверенитет России над Южными Курилами не подлежит сомнению. Об этом заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Ранее президент Владимир Путин посетил остров Итуруп, после чего премьер-министр Японии Санае Такаити назвала визит неприемлемым. Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Южные Курилы перешли к России по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями союзных держав и уставом ООН. Президент Финляндии призвал наладить контакт с Россией. В интервью местным СМИ Александр Стуб выразил мнение, что диалог может состояться в ближайшие 2 месяца. По словам политика, связи необходимо укреплять как на европейском, так и на двустороннем уровне, и переговоры с Москвой должны проводиться в координации с другими европейскими странами. Добавлю, ранее газета «Хельсинкин Саномат» со ссылкой на источники писала, что в Евросоюзе рассматривают кандидатуру Стуба как возможного представителя на переговорах с Россией. Мошенники стали активнее использовать махинации с поступлением в вузы. Как пишут «Известия», они предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении. Эксперты предупреждают, что в последние недели приемной кампании аферисты будут использовать страх потерять место и рекомендуют проверять любые письма через личный кабинет абитуриента, а также официальные контакты вуза, особенно если сообщение содержит ссылку, реквизиты или просьбу передать дополнительные данные. В России предлагают ввести сертификат на адаптацию квартир и частных домов для пожилых людей. Как пишет ТАСС, с такой инициативой в Минтруд обратилась и группа депутатов Госдумы. Они отмечают, что с возрастом человеку может становиться сложнее пользоваться жильем так же свободно, как раньше, поэтому следует ввести сертификат, который можно будет использовать для оплаты необходимых работ и оборудования. Например, установить поручни, сделать ванную комнату безопаснее или устранить опасные перепады высот. Ввоз автозапчастей из Китая в Россию существенно увеличился. По предварительным данным участников рынка, который приводит «Коммерсант», за первые 7 месяцев года поставки выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Это является максимальным результатом за всю историю наблюдений. Главной причиной такой динамики называют увеличение парка китайских автомобилей. Кроме того, владельцы возрастных машин все чаще выбирают доступную альтернативу дорогим европейским оригиналам. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как законно помыть машину и почему штрафы по этой теме везде разные. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня будем искать место для самостоятельной помывки автомобиля. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Ну а что, тема всегда актуальная. Я насчет чистоты вашей ласточки. Так что сразу перечислю места, где это точно можно делать. Закон разрешает мыть машины на лицензированных автомойках, в том числе самообслуживание, в закрытых гаражных комплексах, оборудованных стоком с фильтрами, специальных асфальтированных площадках в промзоне, а также на территории личных садовых участков. Теперь где нельзя? Подробного списка, в общем-то, и нет. Правда, КАП, как федеральный закон, ограничивает мойку у водоемов и в лесах. Но это все. Зато отрываются региональные кодексы. Вот в этом случае можно действительно попасть, что называется, в засаду.

0: Как правило, после изучения таких законных и подзаконных актов выясняется, что автомобиль можно помыть нигде. Кроме, естественно, специально отведенных мест, а это лицензированные автомойки, закрытые гаражные комплексы со стоками и так далее. Впрочем, дозволяется делать легкую очистку. Ну, там фары протереть или номера. И переходим к наказаниям за самостоятельную мойку в неположенном месте. Тут все зависит от региона. В столице, например, за мойку во дворе жилого дома вас могут оштрафовать 5000. А вот где-нибудь за Уралом, в маленьком районном городке, все удовольствие обойдется рублей в 500. И еще, если точная сумма штрафа не установлена, будет действовать наказание за нарушение санитарных норм. Там тоже может набежать вполне прилично, до нескольких тысяч рублей. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: Была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожная.

0: Дорожное радио представляет. Вся наша жизнь – игра.
1: Мир танков – это не просто игрушка. Сегодня можно с уверенностью сказать. Игра стала настоящим культурным явлением. Все началось 16 лет назад. Идея сработала мгновенно. Игра покорила сердца, словно бронебойный заряд, пробивающий любую преграду. Уже через год миллионы игроков выясняли, чья броня крепче, сражаясь друг с другом по всему миру в виртуальных боях. Дальше больше. Появились киберспортивные лиги, официальные соревнования по игре, клановые войны между постоянными командами игроков и крупные турниры с денежными призами. Разработчики вместе с историками воссоздали технику по настоящим архивным чертежам, сотрудничая с музеями мира, чтобы каждый танк выглядел и вел себя как настоящий. И в честь дня рождения мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты. А еще до 10 лет премиум-аккаунта и миллион золота. Но и это еще не все. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+. Партнер проекта ООО «Lesta Games Agency».
0: Реклама.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
2: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России сложилась непростая демографическая ситуация, но власти ее контролируют. Как пишет ТАСС, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она назвала увеличение населения одной из главных национальных целей, поставленных президентом. Добавлю, ранее Голикова говорила, что в июне коэффициент рождаемости вырос в 20 регионах страны. Наибольшие показатели зафиксированы в Нижегородской и Рязанской областях, а также на Чукотке. Мигранты стали совершать значительно меньше преступлений. За 6 месяцев года, по сравнению с тем же периодом года прошлого, их количество сократилось на 40%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД. Напомню, в конце июля в силу вступил закон о существенном росте пошлин для мигрантов. Например, если ранее разрешение на временное проживание стоило меньше 2000 рублей, то сейчас 15 тысяч. В России пластик не используется для изготовления купюр, поскольку на нем невозможно применить эффективные средства защиты от подделок. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Гознаке. Там также отметили, что, несмотря на то, что пластиковая банкнота более прочная по сравнению с бумажной, многие краски на ней держатся хуже, а из-за высокой стоимости материала его плюсы и вовсе теряются. В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить настоящий мед от подделки. Как пишет РИА Новости, в ведомстве сообщили, что на натуральность и качество продукта указывают цветочный или травяной запах без запаха брожения, дыма или карамели, а также однородная консистенция. Эксперты не рекомендуют покупать мед у случайных продавцов вдоль дорог, поскольку под воздействием прямых солнечных лучей продукт быстро теряет свои полезные свойства. А если мед сильно засахарился, его необходимо растопить, следует использовать водяную баню. Каждый третий автомобиль в России относится к классу кроссоверов и внедорожников. В настоящее время в стране почти 16 миллионов таких машин, а самыми распространенными марками в сегменте являются «Лада», «Тойота» и «Ниссан». Модельный рейтинг парка кроссоверов и внедорожников возглавляет классическая «Лада Нива Legend». Далее следует «Шевроле Нива», «Тойота RAV4» и «Рено Дастер». Такие данные приводит агентство «Автостат». Добавлю, ранее глава агентства Сергей Целиков сообщил, что средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет почти 15,5 лет. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио. Дорожное радио.
3: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

0: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
2: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Банк России будет отслеживать возможный миселинг по продаже криптовалюты и цифровых инструментов. Зампредседателя Центробанка Михаил Мамута сообщил ТАСС, что регулятор намерен следить за случаями недобросовестных продаж при работе с криптовалютами и цифровыми продуктами. По его словам, действующий порядок предполагает предварительную проверку знаний инвесторов и установление ограничений по уровню риска в зависимости от суммы вложений. При этом Мамута подчеркнул, что этих мер недостаточно. Требуется дополнительный контроль за действиями финансовых организаций. Миселинг – это недобросовестная практика продаж, когда продавец намеренно вводит клиента в заблуждение, скрывает или искажает важную информацию о товаре или услуге.
0: Мир.
1: Между тем, как пишут «Известия» со ссылкой на японский телеканал, власти Японии рассматривают возможные меры в ответ на визит Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. Одним из вариантов Токио может стать ужесточение уже действующих санкций против Москвы, введенных из-за конфликта на Украине в координации с другими странами.
0: Россия.
1: Тем временем в Ярославской области с 1 января следующего года начнет действовать туристический налог. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, передает ТАСС. Налог введут на всей территории региона. Ожидается, что он принесет муниципальным бюджетам около 300 миллионов рублей. Эти средства планируют направить на развитие инфраструктуры и дорог, а также на социальную поддержку. Ранее также сообщалось, что к 60-летию маршрута «Золотое кольцо» его расширят еще на 49 населенных пунктов.
0: Туризм.
1: Спрос на авиабилеты в Китай в бархатный сезон в этом году вырос в 5 раз. Бронирования в Турцию и Армению увеличились более чем вдвое, сообщили РИА Новости в одном из сервисов планирования путешествий. Среди экзотических направлений осенью пользователи все чаще выбирают Бразилию и Южную Африку. Внутри страны популярность набирают Амурская и Тверская области, Удмуртия. Также в топе остаются Санкт-Петербург, Москва, Ставропольский край и Краснодарский. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Банк России будет отслеживать возможный миселинг по продаже криптовалюты и цифровых инструментов. Зампредседателя Центробанка Михаил Мамута сообщил ТАСС, что регулятор намерен следить за случаями недобросовестных продаж при работе с криптовалютами и цифровыми продуктами. По его словам, действующий порядок предполагает предварительную проверку знаний инвесторов и установление ограничений по уровню риска в зависимости от суммы вложений. При этом Мамута подчеркнул, что этих мер недостаточно. Требуется дополнительный контроль за действиями финансовых организаций. Миселинг – это недобросовестная практика продаж, когда продавец намеренно вводит клиента в заблуждение, скрывает или искажает важную информацию о товаре или услуге.
0: Мир.
1: Между тем, как пишут «Известия» со ссылкой на японский телеканал, власти Японии рассматривают возможные меры в ответ на визит Владимира Путина на Курильский остров Итуруп. Одним из вариантов Токио может стать ужесточение уже действующих санкций против Москвы, введенных из-за конфликта на Украине в координации с другими странами.

0: Россия.
1: Тем временем в Ярославской области с 1 января следующего года начнет действовать туристический налог. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, передает ТАСС. Налог введут на всей территории региона. Ожидается, что он принесет муниципальным бюджетам около 300 миллионов рублей. Эти средства планируют направить на развитие инфраструктуры и дорог, а также на социальную поддержку. Ранее также сообщалось, что к 60-летию маршрута «Золотое кольцо» его расширят еще на 49 населенных пунктов.
0: Туризм.
1: Спрос на авиабилеты в Китай в бархатный сезон в этом году вырос в 5 раз. Бронирование в Турцию и Армению увеличились более чем вдвое, сообщили РИА Новости в одном из сервисов планирования путешествий. Среди экзотических направлений осенью пользователи все чаще выбирают Бразилию и Южную Африку. Внутри страны популярность набирают Амурская и Тверская области, Удмуртия. Также в топе остаются Санкт-Петербург, Москва, Ставропольский край и Краснодарский. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Международная автомобильная федерация сняла все ограничения с российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российской автомобильной федерации Виталий Петров. Ограничения действовали с марта 2022 года. Российские и белорусские пилоты могли выступать только под нейтральным флагом и без национальной символики. Также был запрещен допуск национальных сборных и проведение соревнований Международной автомобильной федерации на территории России и Белоруссии. Теперь эти ограничения отменены.
0: Россия.
1: Между тем, в каждой российской школе до 1 сентября должны появиться комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он также отметил, что порядок работы таких комиссий будет закрепляться региональными нормативными актами. Ранее сообщалось, что в новом учебном году родители смогут обращаться в комиссию по разрешению споров, если не согласны с оценкой ребенка по пункту «Недопустимое поведение».
0: Центробанк.
1: Тем временем, как пишут «Известия», со ссылкой на данные Банка России, в первом квартале этого года россияне досрочно закрыли жилищные кредиты на 380 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Примерно на каждые три новые ипотеки приходится одно досрочное погашение. В 9 случаях из 10 заемщики используют собственные накопления. Эксперты связывают динамику с ростом доходов части россиян, выплатой премий и бонусов в начале года, а также снижением ставок по банковским вкладом. Кроме того, досрочно закрывать кредит особенно выгодно тем, кто оформлял ипотеку по высоким рыночным ставкам.
0: Туризм.
1: Аналитик туротрасли Михаил Абасов рассказал порталу News, что полноценное путешествие на Курильские острова сейчас в среднем стоит от 200 до 300 тысяч рублей на человека. В эту сумму входят перелет и туристическая программа продолжительностью примерно от 8 до 12 дней. Более короткие поездки на один остров могут стоить дешевле, а маршруты по нескольким островам заметно дороже. При этом направление все еще остается сложным с точки зрения логистики и сильно зависит от погоды. Радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, что за чай можно будет попробовать на фестивале в Тюменской области, как запускает электронные визы Египет и сколько «Жигулей» съедутся на «Жифест» в Подмосковье. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что за чай можно будет попробовать на фестивале в Тюменской области, как запускает электронные визы Египет и сколько «Жигулей» съедутся на «Жи-фест» в Подмосковье.
1: Приятного аппетита!
2: В конце августа в Тюменской области пройдет чайный фестиваль, на котором можно будет попробовать чаи из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Китая, Колумбии и Египта. Столь обширная география продукции дает фестивалю статус межконтинентального. А название праздника «Сибирский ананас» — это отсылка к истории. Фестиваль проводится в городе Заводоуковске, в окрестностях которого в 19 веке местные купцы Калмаковы выращивали в своих оранжереях ананасы. Фестиваль «Сибирский ананас» проведут 29 августа. Устраивается он в Заводоуковске уже в пятый раз. Как сообщает «Интерфакс», помимо чая гостей праздника ждет гастрономическая экспозиция с традициями кухонь различных народов мира.
1: Правило есть правило.
2: В Египте началось постепенное введение электронной визы. С начала августа она уже действует при въезде через международный аэропорт Каира. Сначала здесь все обкатают, а потом начнется полномасштабное внедрение электронной визы во всех египетских аэропортах. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, электронная виза в Египет — это QR-код, который приходит туристу на электронную почту или в мобильное приложение. Предъявить такой код можно в цифровом формате на смартфоне или в виде распечатки. Паспортный контроль примет оба варианта.
1: Добро пожаловать!
2: Буквально всю эволюцию «Жигулей» посчастливится увидеть в эту субботу 15 августа гостям подмосковного фестиваля «Жи-фест», который проведут в Национальном конном парке «Русь». Организаторы обещают, что сюда приедут со всей страны более 2000 машин, а от классических «Жигулей» до самых свежих вазовских моделей. Фестиваль юбилейный, 10-й по счету. Ожидается до 5000 посетителей. Для них организуют конкурсы и живые выступления, дрифт-битву и бас-битву «Жигули против всех». Будет множество призов, а в финале «Жи-феста» устроят традиционный розыгрыш автомобиля. Покупаешь купон и надеешься, что выпадет именно твой номер.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.
3: Невозможно рассказать вам историю мать.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
16: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
17: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
0: Дорожное радио.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Бразилия может помочь Европе наладить диалог с Россией. Так считают послы и министры западноевропейских стран, которые обратились к Бразилии с соответствующей просьбой. Об этом заявил специальный советник бразильского президента по международным вопросам Селсу Амарим. По словам советника, отдельные обращения поступали президенту Бразилии и другим должностным лицам.
2: Мир.
1: США обвинили более 40 стран в помощи Китаю по обходу санкций. Вашингтон ввел пошлины в отношении Пекина, а Китай в ответ начал использовать третьи страны для реэкспорта своих товаров в Соединенные Штаты. Белый дом обрушился с обвинениями, в том числе в адрес Канады, Мексики и Японии. Свой доклад на эту тему правительство США назвало «большая афера с перевалкой грузов».
2: Россия.
1: Минтранс расширит список запретных зон для полета. В перечень включат объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры. Список будет расширен более чем в два раза из-за частых беспилотных угроз. Как отмечает «Коммерсант», эксперты полагают, что в условиях беспилотной угрозы нормы гражданской авиации будут меняться во всем мире. Для комфортного возвращения после лета к школьному ритму учащемуся следует соблюсти несколько несложных условий. Уже сейчас надо постепенно сдвигать время подъема и отхода ко сну на 15-30 минут раньше. Вечером, примерно за полтора часа до сна, необходимо убрать мобильные устройства. А в первые недели после начала уроков желательно исключить дополнительные занятия. Об этом сообщает ура.ру со ссылкой на экспертов.
2: Транспорт.
1: Средний возраст легкового автомобиля в России составляет около 15,5 лет. В столице этот показатель минимальный – 11,5 лет. Самые возрастные легковушки на Дальнем Востоке – почти 22 года. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он привел данные по состоянию на июль.

0: Обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как проходят дачные дни Наташи Королевой. Какое радостное событие произошло в семье певицы Алсу, а также послушаем песню о дружбе. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: На этой неделе в семье певицы Алсу произошло радостное событие. Ее сыну Рафаэлю исполнилось 10 лет. Артистка поделилась в личном блоге трогательной фотографией, на которой с теплотой обнимает сына. На заднем плане праздничное оформление с голубыми и серебряными шарами, а на переднем – необычный торт в виде шахматной доски. Алсу посвятила сыну теплые слова. «Целых 10 лет ты делаешь нашу жизнь светлее, теплее и счастливее. Будь здоровым и самым счастливым. Я всегда буду рядом, любить тебя, поддерживать и верить в тебя всем сердцем». Наташа Королева в личном блоге показала, как проходят ее дачные будни. Артистка с удовольствием и настоящим садоводческим энтузиазмом занимается участком, сажает цветы и облагораживает территорию, чтобы с каждым днем она становилась ярче и уютнее. А заодно певица передала теплый привет всем садоводам и огородникам.
3: «Я к своим рододендронам, которые отцветают фактически в начале этого июня. А картина-то хочется, чтобы... Покажу картину. Сейчас покажу картину. Она играла. Вот мы с Нелушкой сегодня поехали, купили лабелию. И вот оживляем нашу картинку, чтобы она тоже опять заиграла вот этими цветами. Чтобы был эффект у нас 3D-шный эффект. Салют всем садоводам, огородникам».
0: Премьера.
2: Наталья Подольская и Регина Тодоренко выпустили совместную песню «Подруга». В личных блогах артистки написали, что их дружба вдохновила на создание этой композиции. Они надеются, что песня поможет всем девочкам и в горе, и в радости. И напомнит, как важно поддерживать и быть рядом друг с другом. Предлагаю послушать ее прямо сейчас.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемятских. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Никита и Леонова. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия сделает методы борьбы с украинскими войсками значительно жестче. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва не будет опускаться до методов Киева, но сделает свои собственные методы гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Также Сергей Лавров заявил, что Москва ждет ответа от Вашингтона по вопросу участия США в ударах вглубь территории России.
2: Россия.
1: Минтранс разработал меры по защите российских судов при международных перевозках. Готов соответствующий законопроект, который предполагает создание единой морской администрации, централизованной системы госрегистрации судов и механизма их мониторинга в Мировом океане. Проект разработан по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости. Сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана. Игра состоится 29 сентября в Казани. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды России. Команды встречались 4 раза. Последняя встреча состоялась в октябре прошлого года. Россияне в Волгограде победили 2-1. До этого были 2 ничьи и 1 победа Ирана. В эпоху нейросетей в работниках станут ценить развитые социальные навыки, харизму и способность эффективно взаимодействовать с людьми. Востребованными также будут такие качества, как способность к обучению, любознательность, надежность и умение признать собственные ошибки. На это обращает внимание читателей американский финансовый портал MarketWatch.
2: Транспорт.
1: Авиакомпания «ЮТЭР» осенью возобновит полеты в Дубай из 4 российских городов. Рейсы из Москвы, Грозного, Тюмени и Сургута по этому направлению были приостановлены в марте из-за конфликта на Ближнем Востоке. Рейсы в Дубай из Грозного запустят с 6 сентября, из Москвы с 1 октября, из Тюмени со 2 октября, из Сургута с 3 октября. Уже открыта продажа билетов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне эти черты.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Россия сделает методы борьбы с украинскими войсками значительно жестче. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва не будет опускаться до методов Киева, но сделает свои собственные методы гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Также Сергей Лавров заявил, что Москва ждет ответа от Вашингтона по вопросу участия США в ударах вглубь территории России.
0: Россия.
1: Минтранс разработал меры по защите российских судов при международных перевозках. Готов соответствующий законопроект, который предполагает создание единой морской администрации, централизованной системы госрегистрации судов и механизма их мониторинга в Мировом океане. Проект разработан по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости. Сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана. Игра состоится 29 сентября в Казани. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды России. Команды встречались 4 раза. Последняя встреча состоялась в октябре прошлого года. Россияне в Волгограде победили 2-1. До этого были 2 ничьи и 1 победа Ирана. В эпоху нейросетей в работниках станут ценить развитые социальные навыки, харизму и способность эффективно взаимодействовать с людьми. Востребованными также будут такие качества, как способность к обучению, любознательность, надежность и умение признать собственные ошибки. На это обращает внимание читателей американский финансовый портал MarketWatch.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания «ЮТЭР» осенью возобновит полеты в Дубай из 4 российских городов. Рейсы из Москвы, Грозного, Тюмени и Сургута по этому направлению были приостановлены в марте из-за конфликта на Ближнем Востоке. Рейсы в Дубай из Грозного запустят с 6 сентября, из Москвы с 1 октября, из Тюмени со 2 октября, из Сургута с 3 октября. Уже открыта продажа билетов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: С вами Ольга Буд.

0: Морозова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил прекращение конфликта на Украине по линии боевых действий. Прекращать боевые действия можно только в случае долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования, отметил министр. По словам Лаврова, если сейчас остановиться на линии соприкосновения, Россия позволила бы перечеркнуть подвиг своих дедов и прадедов, которые победили нацизм. Об этом Сергей Лавров заявил в интервью информационной службе «Вести». Минтранс планирует новыми мерами сократить время досмотра на автомобильных пунктах пропуска. Это будут предварительные уведомления о перевозках. Их российские и иностранные перевозчики смогут направлять в соответствующую госсистему, откуда сведения будут поступать в профильные контрольные органы. Все это должно оптимизировать процесс пересечения границы. Тестирование системы продлится с 12 января по 1 сентября будущего года. Заселение гостей по мессенджеру «Макс» предлагает уже более 800 отелей в 70 регионах России. Среди лидеров по количеству гостиниц, использующих для регистрации цифровой ID, Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская, Новгородская области, Москва и Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития. В сентябре будет чуть теплее обычного на северо-западе европейской части России, а в нескольких районах Сибири и на севере Якутии ожидается похолодание. Теплее нормы будет в Ленинградской, Калининградской и Мурманской областях, а также в других регионах. Ниже нормы температура может опуститься в северной половине Магаданской области, на Чукотке, севере Камчатки, в Забайкальском крае и Амурской области. Об этом сообщили в гидрометцентре.
2: Транспорт.
1: Новый терминал аэропорта Ярославля сможет обслуживать около 800 тысяч пассажиров в год. Сейчас пропускная способность воздушной гавани составляет 250 тысяч пассажиров. Новый терминал внутренних авиалиний под названием «Золотое кольцо» планируют ввести в эксплуатацию до конца 2027 года. Строительство уже началось. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил прекращение конфликта на Украине по линии боевых действий. Прекращать боевые действия можно только в случае долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования, отметил министр. По словам Лаврова, если сейчас остановиться на линии соприкосновения, Россия позволила бы перечеркнуть подвиг своих дедов и прадедов, которые победили нацизм. Об этом Сергей Лавров заявил в интервью информационной службе «Вести». Минтранс планирует новыми мерами сократить время досмотра на автомобильных пунктах пропуска. Это будут предварительные уведомления о перевозках. Их российские и иностранные перевозчики смогут направлять в соответствующую госсистему, откуда сведения будут поступать в профильные контрольные органы. Все это должно оптимизировать процесс пересечения границы. Тестирование системы продлится с 12 января по 1 сентября будущего года. Заселение гостей по мессенджеру «Макс» предлагает уже более 800 отелей в 70 регионах России. Среди лидеров по количеству гостиниц, использующих для регистрации цифровой ID, Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская, Новгородская области, Москва и Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития. В сентябре будет чуть теплее обычного на северо-западе европейской части России, а в нескольких районах Сибири и на севере Якутии ожидается похолодание. Теплее нормы будет в Ленинградской, Калининградской и Мурманской областях, а также в других регионах. Ниже нормы температура может опуститься в северной половине Магаданской области, на Чукотке, севере Камчатки, в Забайкальском крае и Амурской области. Об этом сообщили в гидрометцентре.
2: Транспорт.
1: Новый терминал аэропорта Ярославля сможет обслуживать около 800 тысяч пассажиров в год. Сейчас пропускная способность воздушной гавани составляет 250 тысяч пассажиров. Новый терминал внутренних авиалиний под названием «Золотое кольцо» планируют ввести в эксплуатацию до конца 2027 года. Строительство уже началось. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: сразу. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3-7-2026.
5: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Дорожное радио.

0: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. В США вновь грозят Ирану санкциями. Как заявил американский министр финансов Скотт Бессент, Соединенные Штаты введут беспрецедентные меры в отношении Исламской Республики, а также продолжат экономическую блокаду страны и ее портов. Новые санкции США будут представлять собой сочетание экономической изоляции и блокады Ормузского пролива, отметил Бессент. Министра цитирует телеканал CNN. Экономика России возвращается к росту. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в комментарии для информационной службы «Вести». Во втором квартале этого года валовой внутренний продукт России вырос на 1,3% после падения на 0,2% в первом квартале, сообщил министр. Решетников подчеркнул, что рост достигается за счет бюджетного импульса и благодаря оживлению потребления. В России сохраняется устойчивый спрос на отдых в деревнях и на фермах. В пятерку самых популярных регионов для сельского туризма сейчас входят Ленинградская и Московская области, Алтай, Краснодарский край и Карачаево-Черкесия. Продолжительность таких путешествий составляет в среднем около 2 дней. Об этом сообщает РТ со ссылкой на исследование сервиса One2Trip. Нынешние засуха и жара в Европе представляют опасность для урожая 2027 года. Необычно жаркая погода нарушила сбор урожая и жизненно важные маршруты транспортировки зерна. Некоторые фермеры уже откладывают посев или пересматривают объемы засеваемой земли. Об этом пишет агентство Bloomberg. Портал Евроактив ранее сообщал, что засуха охватила около 40% территории Евросоюза. Транспорт. Новый полноприводный рамный внедорожник Solers S9 начнут собирать на заводе в Ульяновске в сентябре. В продажу новинка поступит в четвертом квартале этого года. Модель получит варианты компоновки салона на 5 и 7 мест. Под капотом двухлитровый дизельный двигатель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Об этом сообщает «Российская газета». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В США вновь грозят Ирану санкциями. Как заявил американский министр финансов Скотт Бессент, Соединенные Штаты введут беспрецедентные меры в отношении Исламской Республики, а также продолжат экономическую блокаду страны и ее портов. Новые санкции США будут представлять собой сочетание экономической изоляции и блокады Ормузского пролива, отметил Бессент. Министра цитирует телеканал CNN. Экономика России возвращается к росту. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в комментарии для информационной службы «Вести». Во втором квартале этого года валовой внутренний продукт России вырос на 1,3% после падения на 0,2% в первом квартале, сообщил министр. Решетников подчеркнул, что рост достигается за счет бюджетного импульса и благодаря оживлению потребления. В России сохраняется устойчивый спрос на отдых в деревнях и на фермах. В пятерку самых популярных регионов для сельского туризма сейчас входят Ленинградская и Московская области, Алтай, Краснодарский край и Карачаево-Черкесия. Продолжительность таких путешествий составляет в среднем около 2 дней. Об этом сообщает РТ со ссылкой на исследование сервиса OneToTrip. Нынешняя засуха и жара в Европе представляют опасность для урожая 2027 года. Необычно жаркая погода нарушила сбор урожая и жизненно важные маршруты транспортировки зерна. Некоторые фермеры уже откладывают посев или пересматривают объемы засеваемой земли. Об этом пишет агентство Bloomberg. Портал Евроактив ранее сообщал, что засуха охватила около 40% территории Евросоюза.
2: Транспорт.
1: Новый полноприводный рамный внедорожник Solaris S9 начнут собирать на заводе в Ульяновске в сентябре. В продажу новинка поступит в четвертом квартале этого года. Модель получит варианты компоновки салона на 5 и 7 мест. Под капотом 2-литровый

0: дизельный двигатель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Об этом сообщает «Российская газета». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Дорожное радио представляет. Вся наша жизнь – игра.
1: Мир танков – это не просто игрушка. Сегодня можно с уверенностью сказать. Игра стала настоящим культурным явлением. Все началось 16 лет назад. Идея сработала мгновенно. Игра покорила сердца, словно бронебойный заряд, пробивающий любую преграду. Уже через год миллионы игроков выясняли, чья броня крепче, сражаясь друг с другом по всему миру в виртуальных боях. Дальше больше. Появились киберспортивные лиги, официальные соревнования по игре, клановые войны между постоянными командами игроков и крупные турниры с денежными призами. Разработчики вместе с историками воссоздали технику по настоящим архивным чертежам, сотрудничая с музеями мира, чтобы каждый танк выглядел и вел себя как настоящий. И в честь дня рождения мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты. А еще до 10 лет премиум-аккаунта и миллион золота. Но и это еще не все. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+. Партнер проекта ООО «Lesta Games Agency».
0: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: ООО «Каре». ОГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.
17: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Москва просит Вашингтон объяснить передачу разведданных Киеву. Как заявил глава МИД России,

0: России Сергей Лавров, российская сторона передала американскому Госдепартаменту вопросы о поставках разведданных Киеву и вовлеченности Вашингтона в организацию ударов по гражданским объектам на территории России. «Мы ультиматумы не ставим, будем ждать ответ», — сообщил Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести».
1: Россия.
0: Компания РЖД расширила возможности чат-бота на платформе «Макс» для покупки билетов на электрички. Теперь таким способом можно приобрести билеты на поезда 23 пригородных компаний в 60 регионах страны. В чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в одном заказе, квитанции на провоз велосипедов, багажа и животных. Через сервис уже оформили около 550 тысяч билетов. Самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром имени Громова в Подмосковье. Построенный по серийным технологиям и полностью импортозамещенный пассажирский лайнер преодолел более 4000 километров. По сообщению Ростеха, полет прошел штатно, все системы лайнера отработали как положено. Завершение сертификационных полетов и начало серийного выпуска МС-21-310 запланированы на следующий год. В Румынии упал неизвестный беспилотник. По данным Минобороны страны, радиолокационные системы наблюдения не смогли обнаружить дрон, поскольку он летел на очень небольшой высоте. Беспилотник самолетного типа упал в 5 километрах от границы с Украиной на востоке Румынии. Обошлось без пострадавших. Отмечается, что ранее на территорию Румынии несколько раз попадали украинские беспилотники.
1: Транспорт.
0: Китай испытывает на высоких скоростях поезд на магнитных полях. На днях на километровой трассе в провинции Хубэй экспериментальный поезд сумел достичь скорости 800 км в час всего за 5,3 секунды. Это уже третье мировое достижение для подобной технологии за последние полгода. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не живет. Три года, а так долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. Я твое море.

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Москва просит Вашингтон объяснить передачу разведданных Киеву. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, российская сторона передала американскому Госдепартаменту вопросы о поставках разведданных Киеву и вовлеченности Вашингтона в организацию ударов по гражданским объектам на территории России. «Мы ультиматумы не ставим, будем ждать ответ», — сообщил Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести».
2: Россия.
1: Компания РЖД расширила возможности чат-бота на платформе «Макс» для покупки билетов на электрички. Теперь таким способом можно приобрести билеты на поезда 23 пригородных компаний в 60 регионах страны. В чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в одном заказе, квитанции на провоз велосипедов, багажа и животных. Через сервис уже оформили около 550 тысяч билетов. Самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром имени Громова в Подмосковье. Построенный по серийным технологиям и полностью импортозамещенный пассажирский лайнер преодолел более 4000 километров. По сообщению Ростеха, полет прошел штатно, все системы лайнера отработали как положено. Завершение сертификационных полетов и начало серийного выпуска МС-21-310 запланированы на следующий год. В Румынии упал неизвестный беспилотник. По данным Минобороны страны, радиолокационные системы наблюдения не смогли обнаружить дрон, поскольку он летел на очень небольшой высоте. Беспилотник самолетного типа упал в 5 километрах от границы с Украиной на востоке Румынии. Обошлось без пострадавших. Отмечается, что ранее на территорию Румынии несколько раз попадали украинские беспилотники.
2: Транспорт.
1: Китай испытывает на высоких скоростях поезд на магнитных полях. На днях на километровой трассе в провинции Хубэй экспериментальный поезд сумел достичь скорости 800 км в час всего за 5,3 секунды. Это уже третье мировое достижение для подобной технологии за последние полгода. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла,

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 3/7/2026.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, любимое Дорожное радио. Спасибо, что есть такая душевная передача, которую мы очень любим. Желаю сотрудникам Дорожного радио быть здоровым, быть красивым, быть счастливым и любимым. И прошу исполнить песню Дмитрия Колдуна «Королева красоты». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио и все, кто сейчас вместе в пути. Меня зовут Георгий, я хочу поздравить всех слушателей с медовым спасом. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, оптимизма и побольше добрых людей вокруг. Делайте сегодня заготовки из меда и чувствуйте вокруг себя только хорошую природу, хорошее настроение и положительные эмоции. И в подарок для всех хочу заказать песню от группы «Хамелеон», «Дорожное». Большое спасибо, «Дорожное радио».

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Полным ходом идет август, а уже совсем скоро настанет осень. Конечно, грустно прощаться с такими теплыми деньками, но жизнь на этом не останавливается. Ведь есть только миг между прошлым и будущим, и этот миг называется жизнь. Этим мигом мы сейчас и наслаждаемся. И предлагаю послушать одноименную песню группы «Любэ». Спасибо большое, Дорожное радио. Призрачный.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своему другу Ершову Всеволоду и заказать песню Сергея Трофимова. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать моему любимому мужчине большой привет. Я его так сильно люблю. Хочу заказать песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать привет своей маме. Желаю ей счастья и здоровья. Поставьте для нее, пожалуйста, песню «Любимка».

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Пользуясь случаем, зятя, с днем рождения. Счастья, здоровья, успехов, благополучия, долгих лет. И все, что он себе пожелает, в этот день обязательно исполнилось. Хорошо там, где есть Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет всем своим близким, родственникам и своей подруге Веронике. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Наталья, и я хочу заказать песню Артура Пирожкова «Само собой».
2: Если хочешь танцевать,

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей жене. И поставьте, пожалуйста, песню «Братьев Радченко. Домик окнами в сад». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, дорожное радио. Хочу передать свой привет своему другу. Поставьте, пожалуйста, песню «Спасибо, дорожное радио».
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
7: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
8: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
9: Добрый вечер, мое родное, любимое Дорожное радио. Сегодня мы бы хотели поздравить брата с днем рождения. Пожелать ему здоровья, счастья, любви. Пусть он остается такой же милый, нежный, красивый, общительный и добрый. Поздравляйте его все родные и друзья. А для него будет прозвучать песенка «Музыка моя» в исполнении Дмитрия Колдуна. Спасибо большое, любимый Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. В Сочи новые знакомства. Веселые парни, красивые девчонки. С утра к солнцу подставляла спину, собирала ракушки, трогала медуз, с друзьями гоняла мяч, похожий на арбуз, и смотрела, как плавают дельфины. И волосы, и кожа морем пахнут. Домой приеду, лицо – кофейный шоколад. Это лето для меня чистый клад. Всем хорошего вечера, здоровья, счастья. Спасибо Дорожному радио, Валентина Николаевна. We'll be right back.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня будем искать место для самостоятельной помывки автомобиля. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Ну а что, тема всегда актуальная. Я насчет чистоты вашей ласточки. Так что сразу перечислю места, где это точно можно делать. Закон разрешает мыть машины на лицензированных автомойках, в том числе самообслуживание, в закрытых гаражных комплексах, оборудованных стоком с фильтрами, специальных асфальтированных площадках в промзоне, а также на территории личных садовых участков. Теперь где нельзя? Подробного списка, в общем-то, и нет. Правда, КАП, как федеральный закон, ограничивает мойку у водоемов и в лесах. Но это все. Зато отрываются региональные кодексы. Вот в этом случае можно действительно попасть, что называется, в засаду. Как правило, после изучения таких законных и подзаконных актов, выясняется, что автомобиль можно помыть нигде. Кроме, естественно, специально отведенных мест, а это лицензированные автомойки, закрытые гаражные комплексы со стоками и так далее. Впрочем, дозволяется делать легкую очистку. Ну, там фары протереть или номера. И переходим к наказаниям за самостоятельную мойку в неположенном месте. Тут все зависит от региона. В столице, например, за мойку во дворе жилого дома вас могут оштрафовать 5000. А вот где-нибудь за Уралом, в маленьком районном городке, все удовольствие обойдется рублей в 500. И еще, если точная сумма штрафа не установлена, будет действовать наказание за нарушение санитарных норм. Там тоже может набежать вполне прилично, до нескольких тысяч рублей. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
3: Пятница, суббота, вечер. Место нашей

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. Британия не сможет защитить свои торговые суда от России. Британскому военно-морскому флоту может не хватить на это огневой мощи. Такое заявление сделал бывший первый морской лорд адмирал Алан Уэст, которого цитирует «Телеграф». Напомню, западные страны ранее неоднократно задерживали танкеры, следовавшие из России. Президент Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать зеркально, если подобные действия продолжатся. Мир. США разослали странам НАТО опросник о лояльности политики президента Дональда Трампа. Такой документ был направлен Вашингтоном союзникам по альянсу перед возможным сокращением военного присутствия США в Европе. Белый дом хочет четкого ответа на вопрос, оказывали ли страны публичную поддержку внешней политики США. Об этом сообщает Bloomberg. В Минтрансе пояснили ситуацию с запретными зонами для полетов. В новом проекте приказа ведомство не предлагает увеличить в два раза число таких зон, а переутверждает ранее установленные зоны. Новых зон в документе 37. Новые запретные зоны будут установлены над объектами топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и другими охраняемыми территориями. Сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана. Игра состоится 29 сентября в Казани. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды России. Команды встречались 4 раза. Последняя встреча состоялась в октябре прошлого года, когда россияне в Волгограде победили 2-1. До этого были 2 ничьи и 1 победа Ирана. Транспорт. В Грузии возводят самый длинный в стране мост на дороге, ведущей к России. Строительство переправы длиной 2 километра ведется на трассе Мцхета-Степан-Цминда-Ларс. Это единственная автодорога между Грузией и Россией. Всего в рамках проекта построят 2-полосную дорогу протяженностью 4,5 километра, 2 моста и 2 тоннеля. Работы завершат в следующем году. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе.

0: тебя.
1: Реклама. «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
4: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
5: Танцы по-русски на дорожном, только на дорожном радио.

Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и любовь, боже, закипает кровь. А быть может, ты одна

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619

0: 15 тысяч рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
2: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфран, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфран, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: места, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорожное радио.